0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: Полнастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: In our hole.
10: In our hole.
11: Fucking deep.
12: Oh, that hurt.
13: In our hole.
14: Suck this off.
15: Suck off.

0: Эйно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной мной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной мной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
1: Я ей

0: придет. Непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает, что были потеряны.
1: Deep dark fantasies. Dungeon Master,
2: do you like what you see?
3: Fuck you!
2: I swallow my cum.
3: Fuck you. Fuck you.
4: Boy next door.
3: Fuck you. Fuck you. Fucking slut.

Да не, ну это пидорство какое-то. Да не, ну это пидорство какое-то.

0: названием быть.
1: О, мастер, latex love, fisting,
2: swallow semen,
3: flesh.
0: Я больше не
1: do anal, penetration,
0: со своим кудрявым парнем, буду
2: rip the skin,
0: над смешными,
1: dungeon master,
0: заявлюсь на
1: dungeon,
0: подъебещими

0: God, give up
1: his legs.
2: Мой дик. That turns me off.
3: Натянут, но я ношу татуировки, что ты за мной?
4: Дангенастер.
3: Какая мне разница, скольких ты перед...

0: летит высоко.
1: Мистер Эквард,
0: расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: this thing.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе

0: ням. Схавал врагов, потекти меня. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Далеки все ты как
2: Banking.
0: Да я орел, а ты
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь Блейн. Выгляжу будто
4: Full master.
3: Я на
4: Penis

0: Скачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивается
2: веб-сайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно.

0: только семена на лице.
1: Oh, yeah.
0: Знаю, вы учули
1: gay sex.
0: Я хочу только новый запах.
1: My ass. Oh, yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
1: door.
0: Как
1: anal. Horny, horny.
0: Мой мой.

0: Это Сент-Мальфест. Сент-Мальфест 2018.
1: Anybody need to get them on door? The leather club's two blocks down.
0: Песня для
2: Dungeon Masters.
0: Прорыв Сент-Мальфест.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты что, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не полемизирую.

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает? Будем биться у суда.
2: Fucking coming. Boy next door. Fisting.

0: гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
0: гей-секс.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту...
2: О, Данжин.
1: Вывожу дрессированных...
3: Слышь?
1: Своих...
3: Get your ass back!

0: братом
1: Anal.
0: Только мы одни.
2: Suction.
0: Август. И
1: Man.
0: С тобою
1: fucking deep.

0: Mas ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: This thing is $300.
0: Наймала, не надо мне сюда.
2: California.
0: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосах выбирать в твоих нервах.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда
1: все. Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь!
0: Yeah.
1: Boy next door.

0: fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто
0: секс,
1: кто
0: спас,
1: и кто на что
0: свалом.
1: Готов, кто на ветер кидает
0: клад.
1: Я наблюдаю, побиваю
0: calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кипнули
1: в гражданочке
0: Fingers.
1: За забор, кому от
0: Spanky.
1: Сносит крышу,
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать
0: Anal.
1: Сняли
0: с Dick. Anal.
1: Не дышит, летели
0: Attack.
1: Будни военные.

0: быть семена.
1: Вы спросите, как там, отвечу им.
2: Свалом.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты, с области, с города, с кого края? Еще вчера не
2: был.
1: Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свой
0: семен.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как? Дек.

0: надеюсь, вы не расстроились, что я...
1: Bad dog hole.
0: Yeah. Maggot. Penetration. Yeah.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команды. Пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я Леша Гродер. Я не поддерживаю.

0: много
1: Гайчи.
0: Терпел и закрыл глаза, много
2: Спанк.
0: Терпел, я умел через
2: Флаш.
0: Улыбаться,
1: Бойз.
0: Я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Навсегда. Время как
0: bad car.
1: Улетает вдаль. Только
0: Latex Club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRMC.
1: Только
0: Blue Dub. I don't like what you see.
1: Я устал. Я устал идти. Я устал искать.
2: Hold on,
1: я хотел.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в ней закрыта дорога.

0: semen
1: in my ass.
2: Пусть течет
1: my cum
2: струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.
2: Не отгородил меня решеткою. Нарисуй
1: finger in my ass.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: really?
0: Берет,
1: master.
0: Когда путают мой ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
0: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: одну ли
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: sex.
0: Виноват деф.
1: Обвини my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Одну ли контракты.
1: Loop it up
2: my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Full master.
2: Boy next door.
3: Sack.
4: Yeah.
3: Ass.
4: Semen.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?

0: сложив наш
1: Так.
0: Третий день
1: Okay.
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: Okay.
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I ask.
1: Даже мертвый гей услышал и пошел.
3: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Амен.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
3: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: мягко.
1: Но трудно держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: We can.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Podcast.
1: Потерян был твой
0: Лэй.
1: И словно
0: Гей.
1: Ты в ночь исчез. Но капало дождем.
0: My cup.
1: Сытились.
0: Finger in my ass.

0: Master. Master.
1: Semen.
0: Солнечный свет уже купается.
1: Semen.
2: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
2: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
2: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
2: Gay sex.

0: pensando.
1: Пальцы любимого тихим движением. Spanking ass. В нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
1: Белой скульптурой.

0: твоей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти
4: кипить.
2: Come.
4: Целебный превосхит. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Треска из
2: гей-парти. Fucking coming. Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
2: Gay party.
6: А английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: 900.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300 bucks.

0: door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
0: Full master.
1: В перчатке стальной леденящей хваткой вцепилась.
0: Hey.

0: сегодня
1: Morning.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Long latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stickin' ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: Morning.
0: Случае.
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда.
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stickin' ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
0: Чего же радостно строить лодку с вкусом выпекать
1: the semen anal
0: открывать для хороших напевать
1: никогда
0: не теряй не теряй
1: long latex glove loop it up.

0: Да чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long play, catch club, loop it up.

0: Nice dick.
1: Есть пацаны, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
2: данжен.
1: Я дом и дом всю жизнь.
3: Fucking coming.
1: Я в нем над кронами
4: Аса. Плыву облаками. Если
5: I'm coming,
4: то наверняка
1: моих прошлых
4: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
3: его
1: семен вышел на свет.
4: Боже,

0: того же. Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сердце стучит. Уже не мое, нынче все
1: Однако фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Почему так?
1: Suck dick,
2: man.
1: Fucking swallow semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты.
1: Ouch.
0: Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

0: тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семен.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: Suck, suck, suck.
1: Van,
2: that cock.
0: Suck some dick.
1: Fisting
3: anal.
4: Они знают, что я.

летел на битках. Да, что? Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

0: cock. Big bad cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торта.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэйси.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там, свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро. Надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Sucker, Nico.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: Ослепший
3: fucking
2: маг ночью по бродил.
3: На кейпсайд
2: разлил он
3: the semen
2: эликсир и лишь проговорил
3: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Наше
2: семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: говно,
1: салтуха,
0: хер,
1: летит,
0: петух,
1: еблан,
0: давалка,
1: мудила,
0: пидор, пизда.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door,
2: my name.
1: Boy next door,
3: my name. Есть последняя
2: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
2: my cum.
3: За последний
2: sex
3: из
2: old dungeon
3: деревень скинул
2: тот bad cock,
3: что каждый день
2: fisting.
3: Заходи.
2: For $300. Two fat cocks.

0: Именно.
1: Различать это чей-то.
0: Come.
1: Мне пред ним не устоять. За окном.
0: Gay sex.
1: А мои
0: Hustlers
1: лезут.
0: Oh, Lord Master.
2: Really?
0: Turns me on.

0: dungeon.
1: Squash in no your souls.
2: Ой,
0: полск. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: Радио.
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.

0: That hurts.
1: Ain't no.
0: Oh, that hurts.
2: Yabudu.
1: That hurts. Oh.
2: Do I am? Yabudu.
1: That hurts. Oh. Ain't no.
0: Oh, that hurts.
2: Yabudu.
1: That hurts. Oh.
2: Do I am? Ayam.
1: Fingers.
2: И сразу ты до конца надавил на заднем разные журналы и без проблем не знаю как тебя на серебряной немецкий номер
3: Симен.
2: Я буду твоя
1: не.
2: Я буду твоя.
0: Yeah, bro.
2: Я буду.
1: That hurts.
2: Твоя не.
1: Ain't no.
0: Oh, that hurts.
2: Я буду.
1: That hurts.
2: Твоя.

0: Dungeon Master.
1: Прав.
0: This thing, it's a long process.
1: Может быть.
0: Может
1: быть. Может быть.

0: трогательным фингером выдать свое.
1: S. Coming, penetrate.
0: Добровольным.
1: Anal.
0: Отважно смогу я.
2: Two bad cocks.
0: На палочке. Целеустремленно набивать.
1: Wrong.
0: Мертвыми.
1: Latex gloves.

0: our pants, we lost ourselves off, endured the lash of the spanking.
1: Yes, we can.
2: Баю, бай, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
4: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет
4: секс.
2: Опять за день мы устали.
4: Fisting.
2: Скажем,
4: Van.
2: Спокойной ночи.

0: master or dungeon.
1: И несет его по бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep dark dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep dark dungeon master.
1: Встречным.
2: Fucking slur.

0: столь моя сумеет примирит меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal my dick.
0: Ах, я рад все на свете.
1: Do anal.

0: радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут Слэйд 4.
3: Okay, maggots, I want to see six hot loads.
2: И представляете, это мой первый...
4: Dick.

Страшное ей надо изменить. На сей секс turns me on. Гей секс, бумага. Гей секс turns me on. Гей секс, бумага. Гей секс turns me on. Гей секс, бумага. А вы совсем забыли, как coming ламба. Это finger. А это anal. Это 300 это деньги. Это finger. Anal. Это 300

0: 아니요.
1: Master.
2: My come.
1: Salil берёзовой кадушке.
2: Master.
1: Fucking coming.
2: 1503. Long latex.
1: Дамы, дамы над реками.
3: Уи-уи.
2: $1,500

0: smartass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе вы сбьете серый
3: мой
2: к нему
3: next

0: Вместе вдоль ночных.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоих глазах не потеряй его.

0: Fucking come.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
2: Fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
2: Boy.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Я не знаю, 5 лет и у меня под глазами.
2: My cum.
3: Сомнив, но мне так сказали.
2: Я suck dick.
3: И у меня не...
2: 300 bucks.
3: Я дрю ее сапогами.
2: Йо-йо-йо!
3: Орел.

0: Suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really?
1: Далече мая.
2: Bondage.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Yeah. Fucking slut.

0: Finger.
1: Женщины их
2: Flames.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: Ковча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух
2: Данди
0: смешался с запахом.
3: Fucking slaves.
4: Really?
0: В объятиях крепких.
1: Шлюп.
0: Белый цвет. Вкус
1: bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master.
3: Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: existing ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: existing ass.
1: И весной одной
0: sweet
1: сокосный год
0: existing.

0: semen.
1: Fat cock.
0: Bondage.
2: Она выглядит как
3: бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой

лучше okay. за последние тысячи нахуй лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и дай.

0: some dick.
1: И до рассвета пойдем в
2: гости.
1: Я в непонятках, что ты с другим. И каждый
3: фистинг

0: Radio.
1: Gay website.
2: Говорит радио корпорации.
3: Да, Нико, Нико.
2: Предлагаю вашему вниманию.
3: Slay.
2: Слушайте.
3: Different penetration sound.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Play.

0: más le extraña?
1: Mr. Affleck, an ass.
0: Cushion.
1: You're wrong.
0: Me va las estribales.
1: The movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
2: гей вебсайт
0: упавший со своим
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим без ума, с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: звали Мут, хуй-ху. Глянь на эту девку, табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем
1: энду,
0: не наколдовала Фиби, но вызову.

0: Fisting anal. Fucking D. Fucking D. Fucking D.
1: Что?
0: Ow!
1: Если голова болит.
0: Fisting anal. Fucking D. Fucking D. Fucking D.
1: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Шер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семен.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing sex.
1: Assisting. Буду.
4: Banking.
1: Буду. Yeah. Master.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Приземлила ударом
3: finger.
2: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем.
3: Next door.
2: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно.

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стол спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семеной.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот

0: то глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
5: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: Swallow cup. Снова
1: Shut up. Таскать, называть
0: Pull master.
1: Я не буду
0: Shut up.
1: Я могу
0: So hard.
1: Не отдать
0: Rip the skin.
1: Это твоё.
0: Эй, но
2: Gachi Muchi
1: Bende.
0: We want
1: No,
0: I don't do anal.
1: This thing. То, что хочу, эй, завтра могу
0: Suck some dick.

0: день.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Да, так и есть.

0: next door.
1: I say sure, why?
2: Больше не пришлю тебе.
0: Boy, sex.
2: Отпусти, не держи.
0: My ass.
2: Не ищи.
0: My ass.
2: Не люби.
0: My ass.
2: Разошлись наши.
1: Fucking slaves.
0: Will ever touch my ass again.

0: spot.
1: My ass.
2: Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти.
1: Deep dark fantasy.
2: Отпусти, не держи.
1: My ass.
2: Не ищи.
1: My ass.
2: Не люби.
1: My ass.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: Расставаться с тобой я.
1: Coming.
0: Но опять и опять. Попытаюсь.
1: Swallow my cum.

0: всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
2: семен.
0: У нее
2: fat cock.
0: Она выглядит как
2: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как выглядит как выглядит. Она выглядит как
3: бой,
0: среди всех в этом клубе. Я всегда считаю.

0: semen.
1: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Черт, не подбитый глотун. Не оставляй. Как тебя как зовут? Я нас подводили, мы качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами? Не нас один, не похуй, кто вас.
0: Latex with your hands, we have ass.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер,
3: дядя,
0: подстриги под нолик, я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.

0: changing master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking cut.

0: Vocal Master. Богаче, будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, Anal Master. Продам, будто бы с небес. Все
1: так. Толкает.
0: 300 fucking bucks, Anal Master. Продам.

0: Танжерин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: пришел.
1: Идет солдат.
2: Next door.
1: Сегодня.
0: Gang enough.
1: Весь красивый. Бляха.
0: Six hot blows.
1: Девчонки увидав его.
2: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
0: Sometimes.
2: You anal.
3: D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Уи-уи. Пору встретиться.
2: It's bondage.
1: Что в шкафу его ждала.
2: Oh, yeah.
1: Одел солдат и обалдел.
2: It's bondage.
1: Ведь мало стало.
0: Fuck!
1: Солдата на...
2: Fantasy.
1: Богата. Разве мог он ожидать такого?
2: Dungeon Master.

0: Сегодня праздник
1: у Smartass.
0: Сегодня будут
2: Fisting
3: and anal.
0: Девушек
4: Bad cock.
0: С утра горят
3: And bombs.
0: Пришли Стоят
3: So horny.
5: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 bucks. Full master.
0: Важности пол.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Billy.
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Дейном.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно.
1: Дейном.
2: И устроил
1: гей-парти
2: в стиле. Ты не мог

0: Дик.
1: Обманывать гейм. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей партии.

0: Геймпорт.
1: Разухабилась разная.
2: Семена.
1: Нет, а полно.
2: Hello, brothers.
1: Да глумится горбатый.
2: Bad cop.
1: Ада!
2: Stick your finger in my
1: ass. Ада!
3: Танцуйте, мальчики, любите. Гей-вебсайт.

0: Насрать
1: семена.
0: Ты слышишь?
2: Ой.
0: Ласковые
1: мейло.
0: Трогаешь ладонью.
1: Оро, там сейчас.
0: Маленькую тайну. То, чего не знаешь, кому не скажешь.
1: И все хуй.
0: Птицы.
1: Эй, но.
0: Улетаешь.
3: Тополиный пух.
2: Пять.
3: Белых.
2: Ну, ведь.
3: Такие.

0: Гальчик. Июль. Июль. Уносит в небо. Только ты.
1: You ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только.
2: Семен.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй. Да.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который предотвратил положение.
0: Кабалины.
2: Горячий.
0: Latex. Уносит. Anal.

0: children's children that when we were tested by DOS attacks, refused by YouTube, and then not turned out. The great gift of freedom be delivered safely to future generations. Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Doga.
1: Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две, поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска, а выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего, но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим.

а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: Just lube it up, and it's a long process.
2: Понял, ладно. Именно.

0: Dungeon. Сказка мечта, попадая в его сети, навсегда глотая
1: семен,
0: растут
1: бой next door,
0: запахом бензина и дорогих
1: bad cops.
0: Dungeon.

0: at cock. At cock. At cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще... Но он как будто бы...
2: Master.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный как? Окно. Так мало. Сколько ни...
2: Spanking.
3: Но не...
2: Spanking.
3: Держи... Теплеток говорил...
2: Master.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Follow. Come.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: año.
1: Gay website.
2: Some dicks.
3: Поздно не ходи.
4: Just lube it up.
3: Поберегись.
2: Do anal.
3: Тихо, так что лучше огляни.

0: надо.
1: Парень тоже.
2: Fucking cunt.
1: Разберись, козлы, как мухоморы.
2: This thing ain't no.
1: С раннего утра. Портит
2: ass.
1: До самого отбоя. Безделезный весь в...
3: Семен.
2: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
2: Real man.
1: Махнул.
2: Suck dick.

0: and nasty.
1: Finger sticking.
2: Ja, Mairo.
0: In the street.
3: Sackle master.
4: Dick.
5: Gay boss.
6: Ukradu.
7: Semen.
8: Grzeczny.
9: Cox.
10: Casanova. Carnaval.
11: Swallow cum.
12: В этот поздний час настоящий.
13: Gay sex.
14: Среди horny ass.
15: Это я.
16: Suck some dick.
17: За $300.
18: Casanova.
19: Oh shit, I'm sorry.
20: Снова заводит.
21: Bad cock.
22: Master in mouth.
23: Boy next door.
24: Я одинокий.
25: Rolling loop.
26: Casanova.
27: Coming in dungeon.
28: Suction.
29: Bad cock.
30: Real man.

0: Kakavaya
1: власть. Turn me on.
0: Этот как хочу украсть Казанова. Карнавал.
1: Swallow cum.
0: В этот поздний час настоящий.
1: Gay sex.
0: Среди
1: horny ass.
0: Это я.
1: Suck some dick.
2: $300.
0: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
1: Master in mouth.
3: Boy next door.
1: Loop.
0: We got Zanova.
2: Coming in dungeon.
1: Suction.
2: Back cock.
4: Real man.

0: Sting.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
2: Slay.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: yeah.
1: Ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon Master.

0: Далеко.
1: Penetration heinous.
0: Далеко.
1: Master.
0: Карты пицца. Только голд.
1: Oh, swallow.
2: Семен.
0: Целиком. Все, кто...
1: Make me kiss.

0: Ломаная
1: ass.
0: Только
1: dick.
0: Свистят по...
1: My anal.
0: Только
1: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло мерцаю в темную
1: ass.
0: Ты знаю, не спи. И у детской
1: Dungeon.
0: Тайком

0: вас и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Fat cock.
0: Меня.

0: смертельном бою. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: ass we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
3: тем,
2: очень смелый видно тот, потому что только
0: самолетом
2: смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.
4: Yeah!

0: Семин.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
0: Скин.
1: За плечами отвези. Не я домой.
0: Семин.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.